гнев, да здоровье, тетина, тетина, да смутна песенка ма. Тен вончик, ах, тен вончик, тен взрок, тен лок, тен донщик, то е.